0: Масирам дыбку. Може чи то з личаком вуличич?
1: А може чи без личака вуличич, за таке жаден аби не вобстеш?
2: Приготую со на проект, суси, тамни шулерио кожде, кожда, хинайши вуриск с криминалки вупитали. Ева ма вуриск, деш вонему джеяткари надобо отмена прозненах кива, неочаковано квапа водурие свойбе дотал незнаты вуис Америки.
3: Нанджеше кетурям, а потом я заува старомуш в джинсах, в вших бабах, краклаты кошли. Капа в особне квобок широкий, а мезвачо от вуха до вуха пшечене.
2: Тодла со я поведал, тиш скоку с ним спшечели.
3: Myslet un vůrst lupi, takéž jednoho muža z Ameriky, jako vujamič, může opravdu kůl byť.
4: No a ja, kůl běše tež čerauše vůsevanie za serbský rozvoz, kýše s pomocou šulerio a vůčerio nastav. Što ešte rúne svišeli, by mal rúburisk z toho, što sme potom po takým čera vůsevali, ale namakáče šitko ešte raz na našej internetovej stronie, ve našej app MDR Serbia, abo tež jako podcast na ARD Sounds. A nimo toho, je tam tež obširné feature o živeniu a skutkovaniu Jurija Brezana. Cimenčine do cibilky nasledujú.